0: своего имени Красимира Стоянова меня зовут. И от имени всех коллег курорта Албена мы вас ждем. Приезжайте.
1: Довиждане от Албена. Надяваме се да се видиме отново. Данкешен. Довиждане. Благодаря.
2: Благодаря. Also, vielen Dank. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.